Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Besucher, Freunde. Das Gedicht, das ich heute vorlesen möchte, geht es um die Liebe. Um die Liebe zueinander, um die Liebe zu unserem Nächsten. Ich habe dieses Gedicht schon oft in Tschechien gelesen und viele haben das schon gehört, aber das ist nicht schlimm. Man kann das oft lesen. Und ich spüre das in meinem Herzen, dass Gott will und bedingt, dass ich das Gedicht in meine Gemeinde vorlese. Vielleicht ist die Zeit gekommen, uns an die Liebe zu erinnern zueinander, an die Liebe zu unseren Nächsten, auch an Bibelvers aus 1. Korinther 16, 14, alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Ja, ich habe so einen Aufruf zu allen Menschen, auch zu jüngeren Menschen als unsere Generation. Bitte behandelt einander mit Respekt, mit Liebe. Seid höflich. Weil für sie, wenn ihr vielleicht mit älteren Personen redet, für sie ist es vielleicht nur ein Spruch, ein Witz, eine Tat. Und ihr verletzt die andere Person. Und merkt nicht mal und geht weiter, vergisst das schon. Und die Person muss wochenlang kämpfen, um ihnen zu vergeben, euch zu vergeben. Deshalb behandelt einander mit Respekt. Liebt einander. Erweist einander die Liebe. Wir sind Gottes Kinder. Gott ist die Liebe. Und deshalb sollen wir auch Gottes Liebe in unserem Leben reflektieren. Любовь – достояние каждого. Любовь – достояние каждого. Учитесь ее применять. Как много святого и важного нам нужно друг другу сказать. Есть тысячи фраз недосказанных, как будто неважных порой, которые сделали праздником дождливое утро зимой. Что стоит улыбка нам добрая? Что стоит простой комплимент? Зачем ждать события особого? Зачем ждать особый момент? Дарите их ближним естественно, как свет может солнце дарить. Мы дети культуры божественной, как можем мы грубыми быть? Ведь ваша простая улыбка кого-то спасет от невзгод, не даст свершить, может, ошибку, кого-то в ответ улыбнет. Прощайте людей, не желая им зла. Наполните милостью сердце. Не бойтесь отдать людям больше тепла, чтоб каждый мог вами согреться. Любите людей, что они просто есть. И что они рядом, и что они здесь. Любите друг друга всегда без причины, неважны года и неважны морщины. Цените мгновения, цените минуты за каждое вместе прожитое утро. За каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг друга все глупые ссоры. Тепло обнимите вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтоб им восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга. И сердце свое я желаю вам слушать. У всех есть родные и близкие души. Любовь безвозмездно нам Богом дана. Всем людям она ежедневно нужна. Как много морщинок разглаженных на сердце от ласковых слов. Любовь – достояние каждого. Дарите друг другу любовь. Слава Богу.